Шатанен успил све жимна зверчадо и шкапывых под вокой в сердцах.